0: Pengsim Dasim Ting Tungmi Samlu, Sojin of Josel Ji Hichir Simba, Hongdi Tung Amahunko Lor Pub Tung Zambi Nyam Tung, Chapsil and Jonkum Jilam Jordu Kachin Tung Tang Subshua, Amag Yung Ji Homer Zi Tung Kuala Nyamba Tung Tung Kub Jason Dungi Dasim Stant of Shinny, Tung Kutar Chi or Mahon Top Chirtung were in better shape in Yang Top Top Kub Chigil Shiu Chief Tanyu, Stominin, Dirib Sarpi Tung Kamahon Top Chirtungi, Mimbin and Wonjil Yung Shoksum, Bazin Chimpin, Dungeon of City. Махунг топчир тунгатын даржир тунгүй лех сарпаш зомжа шеки. Мама махунги Си Цзиньпинг дэрб сарпи чонки чачи дамби чэсгоранлык чэр гунпан зэбцэт шаджи тачунг тэн. Си Цзиньпинг махунг топчир тунгүй гунпан лэхтэр тэнсэб шэба. Дэрб сарпи мэгдун тапчи чэб шэшу лэхтэр тэнсэб шэба. Штанкэлэнни чэ тэгчэл рэнгэшэн чэ тоньхэн гуар тэнсэб лэнба. Дэхи ешэ фсабт тунгва, гулорпуб шэр тэнтэр тунгва, хсонгшчунг ни тэпа шэба. Гамагал чэ чувшин гэнкэр ламлэг лэглэн тарва. Ганчэ тэн лэнгэн гэлуула ртэмбур нэпа. Саржи нэнгэртэб шкэлунг шэпа. Бэмбун штобхэ гонрэн жалва. Нэхэ ёгэ мэхун цэнгэ лоб жа корэн бэтэба мэгэмбэн гонжэр шэпи нэгэжэл мэгэтэб лэгбэр жапа чэ шэдэ. Мэмэ мэхун тэн замлэнгэ мэхун сэчэ шэгтэм жгэнэрэн зэгчэнг шэпа тэн. Чонгэ гэнамбэ тэнгэрэб чэн лаптэнэ жэкэб штобчэн зэгчэн тэн. Мэрэг чатэр чэп шашэг лапу чэрэб чэн юнэ ерхэндэ тэн чэл. Тапчэ чэн дэгчэр штэмбу кондод шэгэ шэ нантун шэйо.
1: Дэгалэ кунэ ба юэнэ цэб. Ayarki gongsong gav, ajayong sani kagta, yekurji calab chargyo. Anhui shangchen chuchu chongchir, fenyang zongta, ayarki gongsong di harang. Sani di chedam rgni tuankong ngondom tangsab shikdi, chanmin zaychoji namba sarpa jintam ngahto di, chedam chahtum tang, ajotum suyi chuanjin danzum su, namang pansan chobi shegu ajab. Ayarki gongsong rangga yekur chuanjir suankh sarpa namyo. Sasi chi gaps, chuchu chongchir fen yang zong, honghu shilungga lo chen chen de chushim chi. Jigdong mi chi turwa deng chongchim a yis perwa pso, chedim linchim a rimis chabi. Yekura mongpo shik, yeheng gu yo, chahtum la ronyong shi papu, yekuru da dong, chedim chuanjir shim si deng, sochim a rigni nianlam shi chukka yo ba ri. Ngu chou shi pra pikna. Zichung kapta, tsami yekur shegu babji, nian ri la cha nyun to, zhwa me tang cha ni zam sempa di, nan jim li nguan sam do bi mong tap shen yo. Hi to shong ra pikna, ayar sang chung, sa ni di na so cha tum tang, che dam chuan di, tsami shu sang yekur su, li rung nian zhi gang lak shi ni, che dam nian lama nan zhang sam zhi lak zam do di, ar gu ni tuan kong tang, yekur zai chou song zhwa tang sab shi yo ba ri. Ninsha zhong yi zhong qir dhan dhe li ayar sung zheng, sa ni di ghar ma la dhava dheng. Chai dhun xie pa sung zhe xio nam pra mu di, ca mi yekur xie guo zhe dheng rin pa ban ni. Yekur vi, thun man ji xi teng rin ni yekur nian lam xie sa xiu, ku nam xie yo. Ghar ma la dhava pa, zhe zhong kao ji da dheng, a zan jik dhe xi teng ro yang dhe chou dheng. Mamei nan zhi, a logon zhan thun so ngun cir qi wi xie gu mong po ban ni. Xio gong qi tan ni, ye kur yi nian lam pan san chou si deng yo. Nang so bao to zhong qir da mo zhong de ayar sang zheng, na da mo yi xie gu ra deng ren ba ba zhim yo. Ye kur a za tong zhen zhuan ni, sa ni di yi ye kur zhe xio jin tong ngang par jir, ge chup xi yo. Bao to zhong qir bai lin na da mo zhig ni tuan lian lang de, zhan zhi nan ba chik cha do bu yo jing. Nga mong jantar na diwi jang, ma nam ji du nang qianpo xa yab xik da jir yo. Di ji, da mu ji wi da jing jantar yung, gu cik yo jang, da pa nam ji da pu jik ya gab xing. Zhe lang da pi xa par wa dar a jik bi, za tang tu ge zan zhang ji nir cao deng, zhu sam gang to nguan par xi yo. Ngu zhu xi par ab xik na, da tang zhe wa na da mu yi xie gu di, a da jie bi ci nir shen yung war, a jin ta jing yin ba deng. Арыгни ешкур дэн лицев зэнчэм, цондэн зэшчу джі кэг чэнпу сэм цэйу бі. Ешкуру ін жантэн лах дауа дэн, чахтун лах дауа, цондэ кэв дэ жё ба су, затэн рэгни джэв ёнг чухы нюнг ро ше чухы ё ба жі.
0: Дага лэ кунг дэ бэ нэ цэл, гэрэн амахун кэв дадэ бэ цэ сэмчэн нэ чэр гунг мув чэ дэг бэ нэ. Амахун кэ мэмэлэ нам чэв чэ дэ, барэн дэ ё бэ арэ мэг шэхэ иса квамэг дэн ши гэлэгтун тэкур дэн, шухтун малэг. Дэбшин ов сэнцэн тэнг жабшу кодрмэн гэлэн вусокул чилан жабгул шиу чиу бжу бари. Маша арэ мэггэр дэншэрэн гухсунг малэг тэнг вжигчи мэнгбу юмэл. Уанчэн нечэр сакэлтэй арэ мэггэр дэншэрэн мэгбийн жабгул пухбий. Гэнгдэй жигчи тэнг дэнэй лав дуршиг цапшин пугу бари. Нэнтэй дэцул нхазмла, гэрэн гэсэл мэг сарчи в сумэг гэв сэжг бэни. Арэн жабгул ла ялэн лхучэл, сарчи в сумэг гэ, жордэн чи азэл акэй арэ мэггэр дэншэрэн жабгул шиэдэй. Афу сэмэн артэг чэн чи гамагдэг ба намчы хсэм хтурлэг дэнг амаасэл, ཁམ ནམ ཅབ ཤན ཁསམ ལ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ Арі намчыр шторлық кам яңна шторчын пұмейчі бүжілу барі.
1: Дыка лі куні ба юэні цэв, аджі жі намчы ма дадымбі цэй сэмчэні чыг ё барі. Цэй сэмчэні тамі гонтанг чачыг ші пі хур, ньо юэ цонсо жі цонканги, а дагы бір цонсо сэй чу жі яңвэ рэнгшым чыв, ма чуэ намчі дэ чыв цонсо га рэнгун, агур лэ кур дэн жэн чун жэ дэм чыг ё ба дэн. Суэн жі ла агур жап ши жасым дэн жэн чун га гэ ем шэн. ཁག ཁག དེ རྒྱ ཆ ཤིག དང ལེ ཁུར སམ སམ ཡོ ཨ ད གུ པར ཚོང སོ སེ ཏོ ཅི ལུན དུམ པོ ལུན ཐ མ ཅུ ཡ ནམ ཅི དེ ཅི ཚོང སོ གར ང གུང ཨ གུ ར ཅིག དང ཅང ཆུང ཨ དང ཅི ཆག པ དང སོན རི ལ ཨ གུ ར ཇབ ཤ གུ དང ཅང ཆུང ལེ ཁུར སམ སམ པ དང ཁག ཁག དེ རྒྱ ཆ ཤིག དང ཅང ཆུང ཨ ཅེ ཅི སམ ཡོ པ རི
0: ད ག ལེ ཁུང པེ ནི ཚལ སོ ད ཨ རབ ར དོམ ཅི ཅུ ཅེ བ དང ཅི སམ ཅིན ཡིན པེ བི ཐོ མི ཚོ སི ཤི པི ཅང ཤ ལི ངོ པར ར དོར ནམ ཁེ ལི ལ དོ པར ཤུང བི ཁ ཅིན ཏེ པི ཁང གི Сото арбчэ тали дицэг нипи тун нгоми вжэнэн тончил вчэрэн тэн дэмцунг лив жачабса тэн дэнчунг вчэл чху бари. Гэшмарни, дэ тунэ гвэхэра мэгтэбчэ гулашэпи дурнам вшэртунг жэкэб чэхи, сото арбтэн тана цокэ сакэлшэпи хуанчурла дабсэг чимбу пугэв чэ бчэлу бари.
1: Ари санкэламчэ, тунгдэ самчэг нянжу линцамшэ цэр, линцамдэ зонжэгба латэг цу тэн. དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
0: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
2: དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི རོགས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ངོ ར ཚ གུ མེ ག
4: ཨོ ནད དེ རུང ཁལ ངོ དུང ཛེ ཟོ གུ ཤག ཅུ ཡོ ནུ ཧེ ཐབ ག
3: ཇ་བི ཏག བ ཡིམ ཇེལ ཨང ཐོར ཐག ཅུ ནན པོ ཤ་ གི པ་དང ཇ་རྒྱི ཏམ ཅུ ཅེ ཐམ གལ ཉེ སོ ལ ཐམ ཏར དོང དག ནན པོ ཏོང གི
0: ཐེབ སུང ན ཚོན ཆ མལ ལ ཇ་རྒྱ ན ཐམ ལིག མལ ཅེ ཝར ཁམ ཁམ མན ཡར་བ ཐམ ཐན ངང ཏ་བར ཤིག ནི ཇོན་ཅལ ཏག་སིན ག ཁོར ཡི ཅིག ཏན གི
5: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: 토브중초
1: 열지 용을 씨
4: 토브중 디초
1: 토종 디초

Dengha tumzur ngwa tang siwi darkin dalam gane nabaja. Hsi chamrangga si tang zamni anau tunghuwa na kar zalag dangwaja. Kher chintang, mowu su si satang, ulan buha si tang si jin zhur siga danla yetang uwi soya za tang zami zuzin yobaja. Anan kwar lulan na maggar dapde, sa shinga buwa tang yersi wogmeta jangbe gangi, Мапся шуа джигла маджирни нямгыда суаржа. Хэби шэнджи джия рэдага нгунрана дэнха нэгца цэнцэн чэгби зашэн зум сашэг ямму. Унчэн чинга джирабджи тунчэ сэлур нгунра шигны сашэн сарбу шибэ. Леврахтонга тэнхэн нэгца мэгмэда суны. Хца сэхэмэ би рэргу лонхтон мучэ шэчэг дама шуаржа. Лапся самунда дэг ngацэ нэбарда дэнлэн дантэг шигэ. Rangshung la ta tsin zintang jana dun ta. Nga si samur tan dun. Nga tsun jwa mirg ji rangshung kamli nambar jawar zhonhengi kangchakni adun marung. Dengji jika riri rangshung kamji nga tsurung kunlan longi yin. Jika riri dangtuk nga tsun hunhuk zinda njiw tomu. Onjang mzintar htani manjawam yang na loyilin debi hichin xiongde. Tomi njiw ang mipar zongi zha. Мэнэ арангшунг камлэ шунвэй, мэтэн арангшунг камна нямхчи нжива жэньин. Арангшунг камла нуцэй тэнгна, мзигэнтарэн жуа мэрг арангнила нуцэй пунгэжа. Арангшунг чэньила цэншук шина, тазу арангшунг кама сарпэй тэнг вэшу тэ ламку тэ мэхуэр шитэв. Анэ лэнгдэ сэмла нэгэхэн донтула чугэ байэн.